0: прописки могут быть неограничены по передвижению именно в боевом режиме, особенно когда используются крылатые ракеты, там, допустим, какие-то другие средства наведения или ретрансляции. Ну и гражданский Starlink, он в основном то, о чем Маск говорит, чем он именно, за что именно он отвечает, это где-то 100-мильная скорость. 100 миль, где-то 160 метров в час, так оно и есть. Без Маска такого рода действия, ограничения какие-то, разные уровни переключения с одного диапазона в другой, то есть с одной площадки на другой, без Маска это не происходит. Потому что как раз реакционное действие проводит компания Масковская, и команду он получает, да, вопросов нет, Маск завязан на Пентагон, завязан на администрацию, никуда он без нее не денется, потому что в основном заказы это для выполнения такого рода задачи, и он получает деньги, естественно, что такое заказ, это деньги, это миллиарды долларов, которые он получает от Пентагона для создание сети связи и управления в том числе, но без его ведома, потому что он исполнитель практически, если говорить о военном аспекте Starlink связи, он по-любому исполнитель, он ясно это знает и может иногда даже быть и инициатором некоторых моментов, а дальше подзывает какую-то причину. Потому Маск точно в теме.
1: Так, ну і тепер про ще одну важливу історію, яку варто обговорювати. Це вже якраз про справжніх союзників. Напередодні на сайті британського уряду з'явилося повідомлення, що Британія пришвидшує надання Україні ракет LLM. Значить, їх загалом було замовлено ще минулого року 5 тисяч штук для України. Ну і про характеристики їхні, принаймні, виробник повідомляє. Значить, дальність до 6 кілометрів, швидкість 1.5 маха, ну і все, по суті, доволі різні бувають варіанти пускових установок для цих ракет. Чи правильно я розумію, що оці характеристики 6 кілометрів, це в тому числі, якщо 1.5 маха швидкість, це протиреактивних цілей, але це, ну, уже можна сказати, об'єктовий, да, такий засіб протиповітряної оборони, чи як його називати?
0: Это средство обжения, то, о котором мы с вами полтора года говорим, как минимум, когда начали предупреждать наше руководство о том, что впереди волна, большое количество производимых и направляемых на нас реактивных дронов. Вспоминайте наш мем «Газельки с ракетками». Так вот, это как раз то, что нам нужно. Это ракеты для, ну, в основном для зенитно-ракетных комплексов малой дальности. Вот для таких «Газелек», неважно на какой базе, главное мобильная. Это ракета, которая может выполнять боевую задачу, вы правильно говорите, где-то до дальности в 6 километров, там хорошая довольно высотность, скорость 1.5 маха, это значит, она догонит любую реактивную цель, любую, любую крылатую ракету, любой вертолет, самолет, который идет до 1.5 маха, ну и истребителей иногда чуть больше. Ну и, естественно, любую российско-китайскую играть, то есть любую аэроцель. Важно именно мобильность этих механизмов. Мобильность для чего? Для того, чтобы можно было использовать и в объектовом, как вы говорите, однозначно объектовый режим, основной режим для прикрытия объектов, которые сейчас на данный момент под охраной или обороной этого ЗРК. Ну и иногда и ЗРК, то есть этим объектом может быть ЗРК, допустим, средней и большой дальности. Патриот там тоже нужно прикрытие, потому что у них есть определенная мертвая зона, так называемая, если проскакивает дрон, может Патриот дрон поразить. А для того, чтобы Патриот прикрыть, надо вот такого и такого плана, в том числе ЗРК. Но на базе этих зенитно-ракетных комплексов с такого рода ракетами можно создавать фронтальную барьерную систему противовоздушной обороны. Их всего надо, допустим, на 2000 фронта для первой линии около 200. То есть две сотни такого рода комплексов создадут фронтальный ПВО, и большая часть российских аэроцелей будет сбиваться на линии фронта. Это основа, то, что делает сейчас тройка Белецкого. Ну, примерно так. Они у себя создали определенный полк противовоздушной обороны, который вот на таких гайках с ракетками, такого же умеют, как ЛМ-ки, выполняют боевую задачу. Россияне боятся летать над ними, потому что фактически все сбивается. Но эти ракеты должны быть в больших количествах, и они должны все-таки...

0: За око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Азонс». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише офіційні власники квартир чи будинків. У пенсійному фонді роз'яснюють, що право на державну допомогу для оплати комунальних послуг мають і інші категорії громадян, які законно проживають у помешканні. Так, право на оформлення субсидії має одна із осіб, зареєстрованих у помешканні. Якщо особові рахунки на комунальні послуги розділені, заяву може подати кожен, на кого відкрито окремий рахунок. Також оформити субсидію на оплату комуналки можуть орендарі, які фактично мешкають у житлі на підставі договору оренди чи рішення суду, навіть без офіційної реєстрації за цією адресою. А внутрішньо переміщені особи мають право оформити житлову субсидію навіть без укладеного договору оренди. Факт їхнього проживання підтверджується відповідною довідкою переселенця. Також звернутися за допомогою можуть індивідуальні забудовники, якщо їхній будинок ще не введений в експлуатацію, але плату за комунальні послуги вже нараховують. У такому разі до заяви додають документи, що підтверджують фактичне проживання. Крім того, документи можуть подавати законні представники від імені недієздатних осіб або неповнолітніх дітей. У пенсійному фонді окремо звертають увагу, що оформити допомогу можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства. Головна умова – вони мають законно перебувати в Україні, проживати у відповідному помешканні та відповідати загальним вимогам законодавства для призначення субсидії. Оформити житлову субсидію можна під час особистого візиту до сервісних центрів пенсійного фонду або подати заяву онлайн через офіційні цифрові сервіси.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Журналістка Вікторія Рощина, гідна звання Героя України посмертно. Верховна Рада щойно 255 голосами спрямувала президенту запит щодо присвоєння цієї відзначення Вікторії. Голова парламентського комітету із свободи слова Ярослав Юрчишин про це повідомив. Герої живуть, доки живе пам'ять про них. Сподіваюся, президент підтримає цю ініціативу, сказав Юрчишин. У Києві облаштовують перше мобільне укриття. Його розташують поблизу зупинки громадського транспорту парк Івана Багряного. Воно призначене для тимчасового захисту людей в разі загрози обстрілів під час повітряних тривог і пристосоване для потреб людей із числа маломобільних груп. Меценати, до яких звернулося місто, профінансували купівлю і встановлення укриттів. Найближчим часом планують придбати і облаштувати ще 14 таких споруд. Велика Британія виділить понад 20 мільйонів євро на відновлення захисної споруди Чорнобильської АЕС, пошкодженої внаслідок російської атаки. Денис Шмигаль подякував Великій Британії за підтримку і наголосив, що відновлення конфайменту важливе для ядерної безпеки України і всієї Європи. Сили оборони знищили 4 літаки Су-34 під час удару по аеродрому Борисоглебську у Воронежській області Росії. Ще два літаки Су-34 пошкоджені, розповів президент Володимир Зеленський. Також війська вдарили по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні і атакували ціль у Чорному морі. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр не бачить сенсу визначати конкретну дату вступу України до ЄС. Він вважає, що шлях до повноцінного членства може тривати 15-20 років. Про це він сказав перед початком саміту Європейської ради у Брюсселі. Мадяр навів приклад країн Західних Балкан, які ведуть переговори про вступ уже приблизно 15 років, але досі не стали членами Євросоюзу. Угорський прем'єр повідомив, що вранці 16 жовтня ймовірно коротко зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у будівлі Ради ЄС. Він також сподівається згодом зустрітися з президентом України у Береговому на Закарпатті, де проживає угорське населення. Україна наразі відкрила 4 із 6 переговорних кластерів для вступу в ЄС. Два з них відкрили лише після того, як Верховна Рада 12 жовтня підтримала закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів. Це була вимога Угорщини. 15 жовтня у Брюсселі починається дводенний саміт Європейської Ради, найвищого політичного органу ЄС. Європейські лідери будуть скорочувати видатки і обговорювати допомогу Україні, але без нових кредитів. Росія, Китай та Іран використовують штучний інтелект для розгортання масштабних дезінформаційних кампаній напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в американській розвідці. Іноземні суб'єкти застосовують генеративні чат-боти для створення пропагандистського контенту та спроб маніпулювання пошуковими видачами. Найбільшу активність проявляє Росія, намагаючись дискредитувати американських законодавців, які підтримують Україну. Водночас розвідка США наголошує, що прямої загрози виборчій інфраструктурі чи підрахунку голосів наразі не зафіксовано. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
3: Да, привітаю.
0: Знаєте, понятно, о чому ми з вами будемо говорити. США, Україна, глибокий кризис. Мы снова вернулись к риторике о том, что значит, президент Украины Владимир Зеленский – это диктатор. Тут я цитирую Трампа, один из последних его постов в его собственной соцсети True Social. Кроме того, что диктатор, он еще и умеренно успешный комик в прошлом. Я помню, что вас беспокоила риторика по поводу диктатора в феврале 25 года, тогда впервые Трамп употребил именно такое слово. Как вам кажется, к чему это ведет сейчас?
3: К тому, что Украина будет дальше наносить удары по НПЗ, как сегодня Зеленский заявил. Надо наносить удары дальше, максимально, не слушая американцев.
0: У меня есть цитата. Значит, президент Зеленский давал интервью Financial Times. Он сказал о том, что блокировка снята, с нас хватит. Он сказал о том, что... действительно, Киев приостановил атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на 3 дня, чтобы выполнить вот требования Вашингтона. Опять тут стоит напомнить, много всего меняется очень быстро. Дональд Трамп, объявил, что энергетическое перемирие между Россией и Украиной, Россия об этом ничего вообще не знает, Украина, 3 дня ждала, теперь вот есть новые результаты таких атак по российской нефтянке. Главное, по поводу чего сейчас... ломают головы, в том числе украинские чиновники, это, а какие последствия могут быть, да?
3: Последствия будут плохие последствия. Впереди Украины или плохое, или очень плохое. Вот. Не бить по-русски, это очень плохое. Я просто надеюсь, что чиновники Украины понимают, что впереди плохо будет. Украина находится в страшной войне против России, которая не хочет сдавать позиции. Она не собирается договариваться. Даже если произойдет заморозка из-за того, что в России будут какие-то там очень необратимые плохие процессы, само же государство останется, это просто будет передышка перед следующей войной. Вот. Поэтому единственное, что должно волновать чиновника, что впереди будет плохо. Вот и все. Мы должны к этому готовиться.
0: Тут тоже из важных вещей, на которых делает акцент президент Зеленский, это о том, что значит, происходит опасное сокращение объема разведывательных данных, которые предоставляет США. То есть не было информации о том, что прям совсем прекратили разведданные, но были два таких, возможно, характерных инцидента. Две ночи подряд столицу Украины, Киев, атаковали баллистикой. Оба раза баллистика прилетала до того, как объявляли тревогу, ну, до того, как объявляли о том, что есть опасность атаки баллистическими ракетами. Были разные версии того, что происходит, в том числе, что ну, вот просто наши радары не успели проследить за тем, что происходит на территории России. Дальше были комментарии сразу от нескольких людей. Ну, понятно, что главный из них – это президент Зеленский, его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин и, собственно, спикер воздушных сил ЗСУ Юрий Игнат. Все они сказали о том, что... Смотрите, действительно, по какой-то причине наши партнеры из США не поделились с нами этой информацией о том, что вот такая угроза есть. Отсюда...
3: В смысле, по какой-то причине? А к чему вообще? О чем мы говорим?
0: Не-не, я к чему все
3: это? Ну, американцы помогают русским, ну, просто, можно коротко сказать, американцы помогают русским, что делать дальше? Я вам говорю, что делать дальше, дальше будет плохо. Зачем вот это вот, вот зачем? Зачем? Я не понимаю. Вот. Все очень просто. Нас же слушают украинцы, ну, давайте не будем держать их за идиотов. Американцы помогают русским. Ну, если вот на фронте институт изучения войны американский, вот, который просто анализирует информацию, он ни на чью мельницу воду не льет. Говорит, что у Украины есть в этом году возможность появилась перехватить стратегическую инициативу. Стратегическую. Если ситуация такая... И русские не могут реализовать свои хотелки на поле боя. У них не получается. На поле боя у них не реализовано. Они провалили летнее наступление. Они проваливают свои эти. Приходит Америка и начинает ограничивать в тех или иных аспектах. Это помощь напрямую русским. Так, может, это проще. Зачем так много это вот вокруг да около ходить? Америка помогает русским. Все. Что делать Украине? Украине бить, драться дальше. Будет дальше плохо? Будет дальше плохо. Все. Видите, все очень коротко и понятно.
0: Непонятно, но тут, знаете, тут мы выходим в такую сферу, в которой, например, в США проводят специальные расследования, да, можно ли утверждать, да, что Вашингтон и Москва действуют в координации. Ну, условно говоря, Москва знает, Вашингтон не будет предупреждать Киев, Москва бьет баллистическими ракетами. Мне кажется, это немножко другая история, ну, еще глубже, чем просто, ну, как бы... нет разведданных и таким образом подыгрывает Москве. Вот вопрос в том, возможно ли такое, можем ли мы предполагать, что они действуют в координации, что вот они там договорились.
3: Да, так, ну, секундочку, они позвонили друг другу и договорились.
0: Путин и Трамп. Списались, позвонили, дали сигнал, смотрите, сегодня ночью мы не будем Киев предупреждать о том, что вы ударите баллистическими ракетами и запускаются... их там 5-6 и так далее.
3: Ну да, давление на Украину, да, давление на Украину. Это давление на Украину. Америка оказывает давление на Украину, да.
0: Хорошо. Много раз мы с вами разговаривали в разных эфирах, да, и вы давали примеры того, каким образом там США спасали Россию. Действительно, таких примеров достаточно. Единственное, что мы никогда в истории не видели, такого, в современной истории, мы берем 20-21 век, чтобы американский президент, то есть президент США, настолько открыто становился на сторону врага. Да? Ну, вот, и эта история с дизельным соглашением, там есть еще разные примеры того, как хотят снимать санкции, есть пример там, возможной следующей сделки купить зарубежные активы Лукойла, там будут ближневосточные инвесторы, приближенные Кушнеру и Виткофу. Как вы понимаете логику Трампа? Человек, который сейчас имеет максимальное количество критики по этому поводу внутри страны, и впереди у него еще и выборы, где у его партии низкие рейтинги. Вот вы как логику эту поняли?
3: Слушайте, то, что Трамп откровенно подыгрывает Путину, ну, это очевидно, это видно. Но я напомню, что мы ретроспективно умные. У нас в истории США были действительно президенты-ястребы, которые рассматривали войну с Россией в разрезе войны с коммунизмом. Вот.
0: Красная угроза.
3: Они были антикоммунисты, прямо жесткие. Но насчет этого напрямую, Киссинджер, который действует, давал напрямую по указке президента США. Он ездил в Москву. Это холодная война, и, казалось бы, ну вот формально абсолютная вот неприязнь, да, вот противоборство. Вьетнам. В Вьетнаме там стреляют, убивают. Вьетнам поддерживают Северный Вьетнам, да, Советский Союз, Южан, Америка, и Киссинджер в Москву прилетает. Ну, он же типа не сам, это все по задаче было. Вот. Это мы сегодня как бы такие умные, знаем, там, Карибский кризис, это, все это, этого застрелили, этого не застрелили. Да это так было. А представьте себе в моменте вы тогда, да, вы там идейный коммунист, допустим, и тут вот главный апологет капитализма, империализма прилетает вот в сердце колыбели революции туда. Вот. Не, ну, кстати, в то время, если вы посмотрите, почитайте, там, знаете этого, как его зовут, Карл Шакал, вот эти все, короче, террористы левые, да, вот эти, короче говоря, РАФ, вот это все, короче говоря, все эти, японская Красная Армия, господи, все эти, короче, латинские. Если там вот в них копаться, ну, они часто тоже, да, вот как вы сейчас, а как так они прилетели, а как так они с ними разговаривают, а как так они договорились, а как так они вывели войска, а как так нас бросили? Ну, у людей черно-белый мир, они думают, что вот есть вот злые, есть хорошие и так далее, вот, и у них картинка рушится, и там доходило до самоубийства даже, да, идейные революционеры там какие-нибудь, это. С обратной стороны то же самое было, похоже, да, там сливали, да, где-то Родезию сбили, например, полностью, вообще абсолютно беспардонно, бескомпромиссно. Вот, слили Родезию, да, в Африке. Вот. Где-то на грани был Израиль, его почти слили. Ну, там буквально вытянули на волоски. Вот. Ну, а Вьетнам слили. А когда Вьетнам слили, вы знаете, как объяснили, почему? Вот, почему они это ограничивают там? Говорят, коррупция. Вот. Коррупция. Вот. И уже там Вьетнам коррумпированы, коррупция. Надо. Ну, как так? Вот это все. Про Афганистан тоже, кстати, коррупция. Коррупция. Вы скажете, да, да, вот какие-нибудь трамписты скажут, коррупция, да, зачем коррупционерам помогать? Вы знаете, какая коррупция в Саудовской Аравии? Вот. Да, но им как бы продают все самое лучшее оружие на свете, которое они абсолютно бездарно используют, если вообще используют, его даже не используют. Вот. Я как-то хочу написать просто про коррупцию в Саудовской Аравии, там просто такие фееричные. Украина – это просто пример честнейших, кристально честных людей в сравнении с Саудовской Аравией. У нас же в мире все сравнительно познается, да? Вот. Украина – это просто украинский лидер, это верхушка как бы вот кристально чистых, идейных и абсолютно это, честных людей, которые ни копейки берут себе в карман по сравнению с Саудовской Аравией, где там просто вывозится. Вот. Это жесть просто. Ну, американцы, видите, ну, как бы, если вам... Когда спрашивали там Трампа, Трамп просто видит вещи, озвучит своими именами, когда он там, кого из принцев не саудовского это было, только катарского, говорит, помните, они вдвоем стоят? Год назад это было, и он говорит, вот это мешок с деньгами, у него так много денег, о-хо-хо. Буквально, он это в камеру сказал. Ну, то есть, поэтому я не понимаю, вот это, человеки начинаются хитрые конструкции и так далее. Вот у этих есть деньги, с ними хотят быть, у этих нет денег. Вот. Были бы у Украины много денег, с Украиной бы много кто хотел бы дружить и помогать, и США, и так далее. Если бы у Украины были нефтяные поля, и Украина сдала бы как, ну, опануваты, да, этими полями там-то все. Вот, управлять командой. Знаете, как в Катаре. В Катаре там 20% или 10% граждане, остальные все не граждане. Это и лоты, которые просто ишачат и так далее. Такая гигантская сектор газа, вот, Катар, которые просто вокруг этого всего ишачат и работают и так далее. Вот, потом, в том, как само государство, только 10% вот, граждан. Вот. А Америке пофиг, ну там права человека, да, это все. И там Бурдж-Халифа, когда строят какой-нибудь там, там десятки и сотни рабочих умирают. Ну, пофиг, кто-то приходит, там права человека, не права человека. Ну, поэтому не нужно вот эти, ну, все очень просто, все ну, максимально просто. Вот. Вы спросили про диктатора, да, вот Зеленский. Вчера Трампа спросили, почему он Путина не называет диктатором, узурпатором. Он же диктатор, ну, по факту. Вот. Трамп говорит, ну, если я хочу заключить какую-то сделку, я не буду его обзывать. Логично, да? Вот, но Зеленского, что он обзывал, То есть, обратите внимание, Трамп не говорит, что Путин не диктатор. Прямо говорит. Вот. Я хочу заключить сделку, я не буду обзывать того, с кем хочу заключить сделку. Значит, он рассматривает Путина как равного. Не будут два мафиозных босса друг друга обзывать. Они пожимают друг другу руки. Они могут друг другу строить козни за спиной. Трамп вот Украине подкидывает оружие, а Путин подкидывает Ирану оружие. Но друг друга они не будут обзывать, они будут договариваться. Их банды, этих боссов на улице где-то там воюют, что-то там вот убивают друг друга и так далее. Но боссы, даже если у них есть какие-то счеты друг к другу, вот, они на равном находятся положении. Это они не будут плохо говорить о друг друге. Зеленского уже назвал диктатором. Зеленский еще не является диктатором, то есть его выбрали демократически, выбрали. Вот. Это, о чем это говорит? Это говорит, что это отношение неравное. Отношение Трампа и Зеленскому и к Путину неравное. Поэтому, когда речь идет о сделке, надо усадить за стол переговоров сделки, это не об этом речь, а о капитуляции Украины. Американцы хотят, чтобы Украина капитулировала. Здесь просто есть две проблемы. Первая проблема, самая главная, это украинский солдат и украинский гражданин, который этого не хочет. Американцев то есть, очень сильно это напрягает. Вот когда украинский солдат пошел вперед и начал одерживать победу на поле боя, они сейчас ограничивают и вяжут руки еще больше. Это первая проблема. Вторая проблема – это европейцы. Причем конкретно европейцы. Включая британскую элиту. Это не какая-то конспирология, это сам Зеленский говорил. Он говорит, наши отношения с американцами, с Трампом смогли улучшить благодаря его величеству. Чарльзу III королю. Это черным по белому Зеленскому сказано. Я не думаю, что Зеленский придумал. В новостях королю говорят, вы знаете, Зеленский сказал, что благодаря вам то-то-то. Он такой, ну, фантазер мальчишка, пускай фантазирует. Это было открыто сказано. Да не какая-то конспирология или какие-то догадки и так далее. То есть Зеленский черным по белому говорит, вот, британская корона нам помогает, она нас крышует. Вот и все. Все очень просто, максимально просто. Проще не придумать. Я просто видел, столько было, короче, какая-то хитрые комбинации, как оно что там вот это, купить какие-то куда-то, кому-то купить что-то. Господи боже, да все очень просто. Вот. Проще быть не может.
0: Ну, с одной стороны, действительно так. Ну, кстати, по поводу аналогий исторических в современной истории, я разговаривал с одним украинским дипломатом, он как раз тоже говорил про Вьетнам, ну, в смысле, что США в какой-то момент просто кинули своих, значит, союзников, но там понятно, какое было отличие, там были американские boots on the ground, да, это была очень непопулярная в середине США война, там поменялась пара президентов и, собственно говоря, решили оттуда выйти, ну да, действительно, тот режим, который они поддерживали, американцы, очевидно, потерпел поражение. Но тут сейчас, вот, например, очевидно, в том числе в середине Украины, это, возможно, такой больше социальный вопрос, не военный, но тем не менее, будут критиковать риторику президента Украины. Да? Ну, что он сказал сразу, когда услышал об этой так называемой дизельной сделке с Россией, что это слабое решение. Там, много раз он как бы делал акцент на том, что мы ждем от США, от президента США сильного решения. Ну, назвать Трампа слабым – это вот получить максимальное раздражение со стороны самовлюбленного американского лидера. Ну, много всего сейчас президент Зеленский говорит и про разведданные, и о том, что мы теряем Америку. Вот он давал интервью Пирсу Моргану, это такой популярный британский ведущий, собственно, во время своего визита. И тут что будут приводить в пример? Будут приводить в пример… слову, израильских политиков, да, которые тоже имели много очень сложных отношений с разными американскими лидерами, но находили способ с ними общаться, не выходили в прямую конфронтацию.
3: Это не так.
0: На ваш взгляд?
3: Люди не знают историю.
0: Окей.
3: Они просто говорят уже о позднем периоде. В 50-е годы, когда была Синайская кампания, Израиль занял Синай у Египта. Вот. Это было важно, потому что это глубина. У Израиля нет глубины стратегической. Надо было создать стратегическую глубину, потому что много десятимиллионов, несколько десятков миллионов населения Египет, который помогает Советский Союз, его снабжает оружием и так далее. Вот это все. Это ну, очень страшная угроза у Израиля, у которого там 2 миллиона населения. Вот. И у которого нет стратегической глубины, это как крохотное государство. Меньше, чем Киевская область, на минуточку. Вот. И поэтому Синайский полуостров, который большая пустыня, это хороший как буфер, такой удержать это. Американцы и Советский Союз угрозами вот, заставили уйти. Угрозами они угрожали. Не то, что они обмежили какие-то разведданные, и тогда США не помогали вообще Израилю. То есть они еще вчера только на него эмбарго наложили. То есть это вообще враждебное государство по факту. Оно угрожали. И несколько раз в истории тогда Израиля раннего были угрозы прямой военной конфронтации и вторжения США. Израиль шел на заднюю, ушел тогда с Синайского полуострова. Не путать с 70-ми годами, я говорю, по 50-е годы. Он несколько раз Израиль захватывал Синайский полуостров, несколько раз с него уходил. Так вот, ушел тогда, когда американцы пригрозили. То есть, например, говорить про эти моменты с Украиной, так как и сегодня Трамп пригрозил, что будет военное вторжение и бомбардировки Киева. Это буквально. Когда узнали израильские парламентарии о том, что Бен-Гурион, лидер Израиля тогда, по своей инициативе создал специальную комиссию, ЛАКАМ была такая, как спецслужба, Шимоном Пересом, тоже был его правая рука, помощник такой, аль-израильский шпейер, технократ-специалист, по строительству текстильной фабрики в пустыне глубоко, они в шоке были, и они говорили, сейчас американцы будут нас бомбить. Речь была не о том, что ограничить Дан или что-то такое, а о том, что сейчас американцы будут бомбить Тель-Авив. Иерусалим тогда еще не освободили, поэтому Тель-Авив. Вот. Иерусалим был освобожден в 67-м году. Вот, то есть об этом речь шла. Я вообще не понимаю, о чем тут нельзя такие вещи сравнивать. Тут речь идет о том, что ограничили Стерлинг, а не о том, что американцы будут бомбить Киев. Израиль доводил в своих отношениях с Америкой до того, что американцы угрожали, что они будут это. Когда Израиль разбомбил американский корабль «Либерти», там были убиты эти американские моряки, вот, Израиль знал, что это американский корабль. Американцы хотели же поднять авианосную группу и разбомбить Израиль. В последний момент все остановили. Нанести удар по Израилю. Это не то, что Америка и Израиль дружили, и вот американские и израильские политики хитро как-то умели вертеться, крутиться и находить общий язык. Это релевантно про 70-е, 80-е годы и 90-е. Не про 50-е. Украина – это не Израиль 80-х годов. Украина – это Израиль 50-х годов, начало 50-х годов. Государство, которое одно и которое выживает.
0: Я точно помню такие горькие шутки в Украине после того, как Дональд Трамп вернулся в кресло президента о том, что ну, давайте подождем, США начнут накладывать на санкции непосредственно на Украину. А сейчас эти горькие шутки все ближе приближаются к реальности.
3: А почему шутки? Так американцы много раз... Американцы, я не понимаю, кстати. Почему шутки? Я не вижу вот ничего смешного абсолютно. Могут ли американцы быть врагами Украины? Да, могут, запросто. Вот. Ну, то есть, мир же не черно-белый, я не очень понимаю. У них глобальное противостояние с Китаем. Если им есть противостояние с Китаем, и они хотят сделать ставку на Россию, а не на Украину, Украина будет для них враг. Вот. У Украины есть Европа. Европа – это союзник американцев в трех измерениях. Цивилизационно в плане Запад, НАТО в плане НАТО, и АУКУС в плане противостояния Китая. Поэтому они не могут так просто послать Европу нафиг. Если бы Европа послала нафиг Украину, США бы моментально отписались бы от этого всего. Они еще тогда хотели отписаться. Во многом американцы вот здесь вот, это все истории, потому что европейцы за Украину, вот. Опять же, речь о Германии, о Великобритании. Вот. А не потому, что есть свет и тьма, и американцы – это свет, и они на стороне света. Киссинджеру расскажите, это про свет и тьму.
0: Киссинджер был сложный персонаж. Давайте сделаем буквально паузу на выпуск новостей. Я хочу нагадати нашій аудиторії, ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Також нагадаю, що якщо ви хочете підтримати команду Радіо НВ, вважаєте, що такі розмови потрібні вам, потрібні країні, ви можете зайти на нашу сторінку radio.nv.ua, обрати той донат, який можете собі дозволити, і, знову ж кажу, підтримати команду, яка вже більше 4,5 років працює для вас в прямому ефірі. Зараз у нас випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо.
6: аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою. Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
7: Для довідки.
6: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Війська Росії вдарили реактивним шахедом по магазину на Одещині. Про це повідомив президент Зеленський. Поранені дістали 3 людей. Магазин частково зруйнований. Також пошкоджені автомобілі. Робота Starlink в Русі, військові версії американського супутника зв'язку відновилася і продовжує покращуватися, повідомили в Міноборони. Міністерство оборони продовжує також комунікацію для з'ясування всіх причин та обставин вчорашніх обмежень, кажуть у міністерстві. Болгарія поки не має достатніх доказів, що Росія стоїть за атаками на судна біля її узбережжя Чорного моря. Прем'єр країни Радів заявив, що підозри щодо Росії вже озвучили російському послу. Водночас він вважає нелогічним, щоб Україна атакувала судна з власним зерном. Болгарія сподівається знайти уламки дрона на судні і коли його доправлять в док. Це може допомогти отримати докази. Радів побоюється наслідків, якщо причетність Росії підтвердиться, адже це означатиме атаку на територію країн НАТО. Прем'єр Латвії закликав ЄС заборонити транзит російського зерна через країни Балтії. За його словами, Росія заробляє на цих перевезеннях, тоді як Україна через блокування морського експорту втрачає доходи напередодні зими.
5: Кулбергс також наголосив, що фінансова підтримка України для Європи посильна. Це на одне пиво менше для одного європейця на рік. Ми можемо собі це дозволити. Для України це потрібно зараз. Це одне пиво, просто вартість. Там це вартість життя, сказав латвійський прем'єр. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
10: Учителі прифронтових і прикордонних громади надалі утримуватимуть окрему доплату 2600 гривень. Для педагогічних працівників шкіл, які безпосередньо працюють в очному або змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, зберігається окрема щомісячна доплата за рахунок субвенції із державного бюджету. Уряд уже перерозподілив кошти держбюджету на цю потребу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Ну, кстати, среди прочего, если посмотреть на то, что происходит сейчас между Киевом и Вашингтоном, то тут стоит еще вспомнить, что вообще-то еще во времена Джо Байдена, президента, который занимал, ну, гораздо более проукраинскую позицию, действительно дал нам очень много оружия. Так вот, Байден был тем президентом, который настаивал на том, что Украина не может бить по российским НПЗ. Ну, то есть просто тут тоже стоит ретроспективно об этом напомнить. Единственное, что в тот момент у украинских сил обороны не было такой возможности, не было еще тех дронов, да, чтобы наносить такие удары. Ну, и скорее речь шла об американском оружии. То есть вот, видите, есть
3: Байден, есть Трамп. Украины были уже возможности, просто меньше, но они уже были. Там речь шла о любых ударах, не только американских. И Украина тогда начала бить по НПЗ, но прекратила, потому что администрация Байдена попросила прекратить. Администрация Байдена остановила Украину, когда Украина огромила Россию в конце 22 года. Администрация Байдена остановила Украину, когда под Херсоном у русских был, ну, такая катастрофическая ситуация. Вот. Много раз. Ну, понимаете, помните все это истории с танками? Ну, все короткая память, все забывают. Немцы наконец решили сдать танки, когда американцы дали. Символически 20 абрамсов. Ну, это же просто, Американцы не могли дать танки? Могли. Не могли дать танки. Ну, танки – это круто. Сейчас видели там вот украинские подразделения, у них танковые подразделения выкатываются под прикрытием дронов, разбирают и русских и укатываются обратно. Уже несколько было это. Это есть, это, короче, танки – все, вот это все. Ну, танк хоронят еще. Уже 100 лет, как хоронят танк. Каждый раз, когда происходит какое-то противотанковое оружие, появляется, хоронят танк. Но он что-то никак не умирает. Вот. Не, танк – это очень мощная штука. Мобильная пушка, вот, бронированная, огневая мощь. Никто в здравом уме на поле боя не откажется от такой огневой мощи, которая у вас есть. Вопрос, как вы это используете. Вот. Просто на голой местности покатиться вперед без прикрытия, ну да, разберут. Если не дронами, то как-нибудь турами. Вот. Короче говоря, могли были дать танки, тогда еще в ПВ никаких не было, вот этого всего и так далее. Вот. Фивелинов тоже в России не было. Могли дать танки. Могли, но их не дали. А как они долго там с авиацией это все? Нет, понятно, что летчики, ну, могли сказать. Ну и потом, какие самолеты? Ну, старые европейские. Могли ли новые давать? Ну, могли. Ну, то есть, могли ли? Ну, была ли такая возможность? Была. Ну, то есть, это осознанная была причина. Ну, Украину боялись. Украину боялись. Опять, зачем придумывать? Тот же Киссинджер, которому было тогда 100 лет, исполнилось 99. За полгода до своей смерти, весной 23-го года, еще перед тем, как провалилось украинское наступление, общее представление Украины было, что Украина вот бьет Россию, выгнала их из-под Киева, выгнала их из-под Харькова, Херсон, освободив Херсон. То есть, когда у вас происходит раз за разом, вы понимаете, что это не исключение, что есть правило. Русских бьют. И Киссинджер говорит, нужно взять Украину в НАТО. Легко нагуглить это интервью. Просто в Ютубе вбиваете, Киссинджер за то, что Украину взять в НАТО. Вы найдете его сразу. Ну, это видео прямо. С ним разговор. А он был противником того, чтобы брать Украину в НАТО. И он объясняет, почему он теперь поменял свое мнение и считает, что Украину нужно брать в НАТО. Потому что такая сила не должна быть бесхозной. Киссинджер уже старенький, информация как бы получает обмежена, и он уже доживал свои эти. Вот он не понимал, что там много ходов очка, то, что называется, и что вот Украину, если куда-то брать, ее просто будут от всего отрезать и вязать и руки за спиной. Он более так, как добрый дед. Кушай дед, говорил, ну, надо взять ее в НАТО. Что никто ему там планы администрации не рассказывал, вот, как старому пенсионеру. Но почему он так поменял свое мнение? Что Украина сильная, он говорит, Украина сильная, нельзя такому сильному государству быть самому по себе. Он должен быть под контролем. Что такое под контролем? НАТО. Что такое НАТО? Это США. То есть, Киссинджер говорит, надо взять Украину, которая сильная, бьет русских, вот, себе под контроль. Чтобы они не были сами по себе. Почему он так говорит? Ну, значит, он понимает, что Украина – это сила. Никто не дает вам в этом мире быть сильным. И из других сильных. Вас подчинят себе. Вы обслуживали его интересы. Никто не придет. Вот, у вас вот, скажем, поляки, турки, да, вот, немцы, европейцы. И США, конечно, ну, появилось сильное государство само по себе. Если оно сильное само по себе, завтра оно будет с вашими врагами. Если оно само по себе. Ну, представьте себе, что в мире появляется просто сильное большое государство. Которое очень круто умеет воевать. И оно не с вами. Оно не часть вашего альянса. Оно не под вами. А вы не являете, не даете протекцию. Вы не контролируете ее элиту и так далее. Так завтра будет какая-то заварушка, она просто будет не с вами. Кто в здравом уме на такое согласится? Да понятное дело, что никто. Вот. И сейчас я просто уже как старый дед, который мало информации, вот он так очень, ну, просто, по-простому сказал. Но есть альтернативные варианты, да? Просто не дать этому государству быть сильным. Это чем занимаются американцы. До этого они давали чуть-чуть оружия по капле, вот так вот, чтобы ослабить русских. И они целые несколько десятков миллиардов разобрали российскую армию. Ну, где-то перегнули палку. Теперь они схватились за голову и говорят, кошмар какой, они под китайцев совсем ушли. Вот, из-за этого. И они хотели так двух зайцев убить. С одной стороны, не дать Украине стать сильным государством независимым. С другой стороны, ослабить Россию. Они ослабили Россию. Потому что это тоже не нужна сильная Россия. Вот. Американцам нужны только в орбите их интересов. Вот. Те, кто в их полусфере, как они сейчас называют, полусфера земная, должны им подчиняться. Вот кто не подчинялся, как Венесуэла, наказали. Кубу заблокировали, и там нет света у людей, и ничего нет, медикаментов, там очень плохо. Ну, просто мало говорят про Кубу, но там жесть, что происходит. И, возможно, начнется военное вторжение туда. А те, кто не в их полусфере, те должны им подчиняться, как Южная Корея, Тайвань, вот, Япония, европейские государства и так далее. Вот. С ними можно вести себя абсолютно по-хамски, как там была вся эта история, там, с Гренландией и так далее. Так это все равно альянс, как бы. Вот. А вас никто не делает, все остается. Подводоловки строятся, планы разрабатываются, учения проходят, базы американские создаются и так далее. Вот это все. Ну, оно все подчиняется Америке в конечном итоге, их интересам. Более того, говорят, а почему европейцы сейчас так вяло реагируют на происходящее? Вы обратили внимание, что европейцы вяло реагируют? Вот.
0: Я думаю, там все разрабатывают общую политику. В принципе, у Украины та же самая стратегия, что после февраля 25 года. Да, давайте соберемся с европейцами и, возможно,
3: как реагировать на Вашингтон сейчас там. Они до конца не понимают, как реагировать на Вашингтон. Ну, потому что можно сказать, алло, что происходит? Но они все такие союзники, у них там контракты. Американское оружие в Германию идет сейчас. Вот. Германия перевооружается. там контракты большие американского оружия. Это не то, что какие-то просто в вакууме. Германия сама по себе, США сами по себе. Вот. Ну вот и все. Вот такая вот незамысловатая схема. В такой ситуации что делать, когда у вас выбор между плохим и очень плохим? Выбирать плохое. Вот. Надеюсь, что у украинского руководства есть мудрость выбрать плохое, а не очень плохое.
0: Ну, действительно, тут стоит напомнить, что происходило еще буквально 2 года назад. Все мы помним, как нас раздражал советник по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан, человек, который максимально старался, как это называется, не эскалировать. Я помню его включение на конференцию ЕС, которая в Киеве проходила, да, он, значит, все равно продолжал настаивать на том, что полностью поддерживаются все интересы Украины, каждый день что-то такое отправляется, но одновременно с тем... Действительно, мы можем вспомнить и про ту паузу, которая была сделана искусственно, да, после Харьковской операции.
3: Да, я здесь добавлю важный момент. Вот, да, насчет паузы. Пауза была искусственная тогда. Вот, возможность тогда была России еще больше нанести удар. Ну, это ограничение работы Starlink на территории России. Да, куча всего. Вот, но под плохим имеется в виду бить обратно, бить назад. Вот очень хорошо, что Зеленский заявил, что будут бить, и уже, кстати, нанесли удар. Чтобы не быть голословным. Рязанская, да? Рязанская, вот. По Рязанскому они перебирают тысячу заводу. Вот, там соседние предприятия поразили. Ну, нормально, поразят. А никак от Starlink или там этого не зависит возможность Украины наносить. Разведданные, которые территории России, вот они, это да, это да. Ну, плохо, хуже будет. Вот. Но бить, вспоминали израильских политиков, Голда Мейр говорила, что слабость не прощается. Нельзя показаться слабым. Если я видел украинские голоса капитулянские, нельзя злить Трампа перед выборами. Вот. Нельзя там вот это вот все, это слабость показать. Нельзя показывать слабость. Ни в коем случае. Вас съедят. Нужно бить. Вам завязали дурку за спиной, второй рукой бить. Не принадлежит только тем, кто дерется и кто бьет. И тогда, когда Израиль под угрозой, что американцы нанесут по ним там, и удары и так далее, ушли с Синайского полуострова, продолжили свою армию развивать, и потом нанесли новые удары, и по новой его заняли. Вот. Единственное, что когда, наверное, надо там, давать заднюю, когда да, когда просто абсолютно такой дисбаланс, то есть, ну, когда там американцы говорят, сейчас мы поднимем бомбардировщики и будем утюжить Киев, ну да, как бы здесь все, как бы, ну, тупик. А тут нельзя, тут надо пойти на их это. Но пока там речь идет, разведданные ограничить. Да, война, на войне происходят очень херовые ситуации, когда у вас могут быть ограничены разведданные. Кстати, не только потому, что у вас ваши партнеры, вот, это мразоты и сволочи, а просто по каким-то техническим причинам. Вот. Потому что враг умнее воевал бы, чем русские воюют. Вот. Мог бы. Могли бы ли русские воевать умнее и менее бездарно, чем они будут? Могли бы. Вот. Было тогда хуже, и было бы хуже. Вот. То есть, на войне, это что называется туман войны. Туман войны – это когда вот куча факторов, вы не можете все их предположить. Но вот один из факторов – это то, что ваш партнер вас может просто кинуть. Союзники предают, а тут даже не союзник. История знает кучу примеров, когда союзники предавали. А тут даже не о союзнике речь. Должно ли тогда в стратегии быть, в украинской стратегии заложено, да? Ну, то есть, когда украинские политики и Генштаб разрабатывают стратегию, они должны исходить из того, что американцы в любой момент могут уйти, потому что нет никаких обязательств. И Украине не помогают закрыть себе глаза, и потому что из-за доброты какой-то, вот, и так далее. Вот. То есть, это должно быть в стратегии заложено. Поэтому бить русских дальше, сжигать им НПЗ, сжигать им дата-центры. Вон, им 3 дата-центра повредили, они там завыли уже. Спалить им нафиг, вот, дата-центр Сбера. Вот. Обрубить им все возможности там, эти, как его, банковских переводов, пусть это. Вот.
0: Ну, кстати, да, по поводу дата-центров...
3: Не показывать слабость ни в коем случае.
0: Президент Зеленский вот в этом интервью Пирсу Моргану в Британии как раз об этом и сказал, что мы не можем себе позволить быть слабыми. Но опять это, конечно же, воспринимается как шпилька в сторону Трампа. По поводу дата-центров. Понятно, есть важная тема ботов. И ее почему-то как-то так рассматривают в таком комическом ключе. Ну, в смысле, да, ударили по дата-центрам Яндекса, и сразу куда-то исчезли, там, не знаю, сторонники независимости Техаса, польские граждане, которые, значит, ярко выступают за то, что нужно, значит, резать украинцев, ну, или как минимум их всех выдворять из Польши, просто куда-то они все исчезли. При этом, ну, я не видел каких-то прям суперсерьезных исследований, насколько глубоко ботафермы, боты влияют на те или иные политические процессы в разных странах. Но очевидно, что влияют. тоже понимаем, что вот перед выборами в США, перед промежуточными выборами, где республиканцы могут проиграть, и Трамп сказал, что слушайте, если мы проигрываем, партия проигрывает, мы теряем обе палаты Конгресса, то тогда, ну, как бы, скорее всего, не будет импичмент. К чему я все это? Когда мы говорим про ботов, одновременно с этим мы не видим, мне кажется, никакого им противодействия. В смысле, ну, где разработанные программы, где ответственность России и Кремля за то, что происходит. На ваш взгляд, насколько недооценивается угроза ботов, ботаферм в том, как раскачиваются те или иные общества в разных странах?
3: Сильно недооценивается. Мне какие-то страны пытаются с этим бороться. Это сложно бороться с этим. Вот. Ну, ресурс нужно вливать. Ну, Россия вливает, допустим, несколько миллионов, а вы ничего не вливаете. Ну, как вы с этим будете бороться?
0: Тут что интересно, что, опять же, мы, украинцы, ценим все эти шутки в Тредсе, в Твиттере или там X, как он сейчас называется, что вот, смотрите, какое счастье, теперь я там не Джессика, а, не знаю, Маричка, да, потому что украинцы помогли брать из моей ленты, ну, вот этих всех ужасных людей, ну, в смысле, ужасных ботов. Ну, вот я действительно не понимаю, почему это не воспринимается всерьез. Окей, хорошо. Мы говорили о Европе. Тоже мы помним о том, как, в принципе, Украина вела себя сразу после вот этого первого кризиса с Трампом, овального кабинета, где, значит, Венс и Трамп кричали на Зеленского, что он неблагодарный, и Украина неблагодарна, не благодарит США за все, что Соединенные Штаты Америки делают для нее. Тогда действительно мы обратились к европейцам, там прям было скоординированное действие. Европейцы летали в Вашингтон, потом был еще Анкоридж, там, в принципе, повторилась эта ситуация. Сейчас вот только что был визит президента Зеленского в Британию, вы уже об этом сказали, он встречался с королем Чарльзом III, он встречался с Энди Бёрнемом, ну, нынешним премьер-министром страны. Тут вопрос такой. Когда мы говорим о Британии, у которой, ну, как это называется, это есть такое словосочетание, особые отношения с США, всегда были особые отношения. Даже тарифы уменьшал Трамп, вот эти свои безумные против Британии, говоря о том, что, ну, просто Британия ему нравится, вот и все. Но можно ли прогнозировать, а чего мы хотим в военном плане? Что мы сможем получить от Британии или при ее посредничестве от США? Как пример, вот такой, мне кажется, показательный, что есть много свидетельств о том, что Украина, силы обороны Украины применяют ракеты Storm Shadow, бьют по ними не только по временно оккупированным территориям, но и по самой России. Storm Shadow, там американские компоненты, очевидно, что Британия должна получать разрешение от США, чтобы Украина их использовала. Но эти разрешения у нас есть. Если говорить реалистично, а что может Британия сделать для того, чтобы мы, ну, предположим, не потеряли какие-то там часть вооружений американских или, возможно, даже разведданных? Можем ли мы предполагать, какие рычаги есть в Лондоне?
3: Украина покупает у США сейчас оружие по специальной программе. Американцы получают большие деньги. Причем с Великобритании. Они хотят получать деньги, они будут продавать. Не хотят получать деньги, ну, перестанут продавать. Но тогда тут многие контракты обрубаются, потому что там есть заказ. Ну, это же не помощь, это же продажа. Ну, они продают оружие. Европейцы платят. Вот. Британцы играют роль тоже в лоббировании этого всего. Сказали, вы не хотите платить, оплачивать европейскую войну? Без проблем, мы оплатим. Вот, продавайте оружие. Американцы продают. Ну, как Россия там продает каким-нибудь чертям всяким, которые убивают американцев. Продавать, ну, деньги не пахнут, типа, это не считается чем-то это. То есть одно государство может продавать одним, другое другим, потом они придут, пожмут друг другу руки. Вот.
0: То есть вы думаете, что с помощью экономики, словно денег, можно решить этот вопрос? Ну, то есть, понятно, есть оружейные лобби, есть компании оборонные в США, которые там заинтересованы в таких контрактах. Ну, зная Трампа, мне кажется, что тут даже экономическая...
3: Если захотят, не будут продавать. Ну, как Starlink. Starlink это же тоже. Это же за него деньги платят. Это не просто хоп, включили. Европейцы оплачивают Starlink. Вот. Европейцы решат не оплачивать, ну, если Украина не будет своих денег оплатить, то они не будут стрелинг. А можно политически решить что-то убрать. Вот. Может ли США вот, отказаться от контрактов? Может. Они получат с этого деньги. Трамп деньги любит, и все остальные эти. Производители оружия тоже. Вокруг этого всего вертится. Тут нет никакой речи помощи США. Это только разведан, разве что. Прямо помощь. Вот. Все остальное оплачивается.

0: С другой стороны, очевидно, что, ну, типа, Путину, Кремлю деньги в этой ситуации не супер важны. Я тут просто в этом контексте вспомнил, простите, группу Pet Shop Boys. У них давно был такой хит с припевом «I've got the brains, you've got the looks, let's make lots of money». Ну, в сенсе, что «я умный, ты красивый, давай заработаем много денег». По-моему, Путину «заработаем много денег» — это прям третьестепенное, пятистепенное. Почему, на ваш взгляд, Трамп продолжает давить на вот эту кнопку?
1: Я сказал об этом в самом начале про Трампа. Про Путина я могу сказать другое. То, что Путин – это человек, который вырос во дворах. Это человек, который пошел в КГБ и был младшим офицером, служил. Он служил, как будучи КГБистом, служил не просто абы где, а в ГДР, это острие копья. Потому что когда ожидал, что начнется холодная война, там начнут ядерные грибы расти, и там вот, мобилизовано будет все ГДР, и все это будет брошено там, на ту же Фульду и так далее. Вот это все. Великий прорыв. Естественно, все, кто там действует, они будут тоже в этом всем участвовать. Самый такой активный участок. Да. Не в Сибирь его где-то послали там работать, каких-то ловить зэков, убежавших вот, из ГУЛАГов. А после этого это кооператив «Озеро», все эти, короче говоря, темщики и, короче говоря, вот, барыги преступности 90-х. Вот, он нам помогал. Помните, носил этот чемоданчик, вот это все. Вот. Это человек, ну, крокодил, то есть вы даете ему руку, он откусит еще. Если бьете его, если на палкой, он отползает назад. Вот. Насколько Трамп и все остальные этого понимают, не понимают, это, я, скорее всего, я думаю, что не понимают. Но они не понимают, они знают, что такое гопник и улицы. Кто в этом всем не вырос, не жил, он не знает этих правил. Он думает, что это просто крутой диктатор. Крутой диктатор, типа, вот он тоже любит деньги. Это речь вообще не про деньги. Для Путина это вопрос принципа, имиджа. Вот. Вопрос того, что он старый, он боится, что хочет войти в историю как объединитель земель русских и победитель. Вот. А как ты тут продашь свои блоха, что победитель, если ты даже молоток в мачку не дожал? Ты никак этого не продашь. Вот. Они боятся закончить войну. Русские. Боятся, что будет дальше после этого. То есть, пока ты в процессе внутри, оно спокойнее. Более, когда умирают все всякие... Или всякие слабаки, которых поймали, заставили подписать. Или срочники, которых запугали, заставили подписать. Или всякие, короче, голь, чернота и быдло Сибири. Вот, беднота всякая. Которые всегда к этому относились как, ну, пьянь всякая под подъездом, который там умирает. Вот. От наркотиков или передоза алкоголя. Никогда в самой России таких людей не жалели. Вот такие люди умирают в массе своей. Они боятся остановить этот процесс весь, русские. Понятное дело, что потом это аукнется очень страшно. Они хотят об этом думать. Вот. Вот такие вот дела. Поэтому Путин, и, конечно же, вокруг этого строится критика, это абсолютно справедливая критика и правильная критика. Подачка любая, это как крокодилу протянуть руку. Он сожрет вас всего в конечном итоге. Путину нужно бить по пальцам. Поэтому это то, что нужно Украине сейчас продолжать делать, бить его по пальцам, продолжать. Вот. А удары ПНПЗ не бить по пальцам, это намного страшнее. И податься центром.
0: Видите, Трамп тоже старый, тоже хотел бы быть диктатором, но при этом очень любит деньги.
1: И он
0: Игорь,
1: хочет
0: спасибо.
1: получить Нобелевскую премию. Вот, видите.
0: Да, вот это его
1: Славик,
0: последний
1: да.
0: мелдаун с женщиной из Южной Африки. Там была очень хорошая шутка в шоу SNL Saturday Night Live. Значит, он сначала похитил президента Венесуэлы, потом, значит, начал войну в Ираке и до такой степени, что, значит, ракеты заканчиваются, но подумал, это мой год. Это мой год, чтобы получить премию мира. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Я хочу нагадати нашій аудиторії. Ми говорили з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Це Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.